0: долина, ты мне прошина. Долина, ты мне прошина. Долина, ты мне прошина.
1: Ovako zvuči tvoj dan. Uz muziku koju najviše voliš.
2: Radio Magnum.